0: pris des toulées. Zamananri.
1: Дуэксию цадиллало. Хазачу.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Утро с Грозным.
1: 8:03, время в столице, друзья, с добрым и бодрым утром у вас всех. Всех вас приветствую в этом часе. У микрофона я, Фариза Саадаева. Сегодня в вашей компании я пробуду до 12 ровно. Всем вам я желаю хорошего дня и отличного настроения, поэтому не переключайтесь, впереди нас ждет все самое интересное. Ну, а следующая композиция радует нас Ильяс Эбиев. «Ночь Рамана» называется и звучит для всех наших дорогих слушателей. Приятного прослушивания, друзья.

0: Ananatsa Shivsa Lus Bogus Bergvai Bezambu.
1: Реклама.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20.

0: Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем под

0: 1000 литров. Напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-70-36. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
4: Креветки королевские 490 рублей за

0: килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завод BLG опубликовал первые фотографии салона обновленного X50. От предшественника он отличается аналоговой приборной панелью со стрелками. Передняя панель прежняя, а сиденье и блок климат-контроля взяли у седана S50. Но главное отличие новинки под капотом. Атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбо с роботом. ВГВ объявил ориентировочные цены на обновленный U70+. Кроссовер будет доступен в двух комплектациях примерно от 2,5 до 2 миллионов 600 тысяч рублей. После обновления машина станет динамичнее, комфортнее и получит ряд новых опций. При этом останется одним из самых доступных семиместных кроссоверов на рынке. Холдинг АГР выкупит бывший завод Форда в Набережных Челнах. Он простаивает с 2019 года. Предварительно в следующем году здесь запустят производство люксовых электрических кроссоверов. Отметим, что завод построили еще в советское время. В прошлом на нем выпускали АКУ, а потом Форд собирал здесь Фиесту и Экоспорт. При покупке бэушного автомобиля стоит обратить внимание на ошибки подушек безопасности. Индикатор может находиться прямо на приборной панели. Если нет, ошибки можно считать диагностическим сканером. Часто поломки связаны с электрикой, нерабочие лампы, нарушение электрической цепи или сбой датчика. Но есть и более глубокие проблемы, в том числе связанные с опасностью подушек. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
4: 105,4 FM.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Итак, друзья, продолжается эфир на радио Грозный. Давайте-ка мы с вами немного поговорим о погоде. Сейчас в Грозном 19 градусов. Сегодня воздух прогреется днем до 24, вечером температура составит около 21 градуса, а ночью опустится до 18. За окном пасмурно и облачно, но в течение дня возможны небольшие прояснения, при этом обойдется без осадков. Ветер ожидается умеренный, без сильных порывов. Влажность воздуха повышенная, поэтому из-за облачности погода может ощущаться немного прохладнее. Атмосферное давление в пределах нормы, существенных изменений в течение дня не ожидается. И еще один ориентир на сегодня. Солнце взойдет в 17 часов и 47 минут. Так что день обещает быть спокойным и довольно теплым. Без дождя, но с переменной облачностью. Это был прогноз погоды на радио Грозный. Оставайтесь с нами на волне 105 и 4 FM.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 киловатт.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь, она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно, на сумму 50 тысяч рублей, и преврати

0: и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-81-12. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются

Отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. Лот-рекордсмен. Номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И лучшее фермерское хозяйство. В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более одной минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

4 радио дайма илли олжуа новость чуть парад радио латин давар чан айн полезный рюк айхан рюа рисковать дивдат айо ишегмелчу осилвачи ворс барс итмачу.

0: Реклама. Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Смотри, какая красотка!

0: 50 тысяч рублей и преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. Музаев. Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Календарь событий.
1: Итак, друзья, 10 часов и 30 минут, время в столице, продолжается эфир на радио Грозный. Прямо сейчас давайте-ка заглянем в наш календарь событий и вспомним, чем же примечательно 27 сентября. Сегодня отмечается сразу несколько интересных дат. Это день машиностроителя, профессиональный праздник специалистов одной из важнейших отраслей промышленности. Поздравляем всех, кто связан с машиностроением. Также сегодня Всемирный день туризма. Отличный повод вспомнить о путешествиях, новых маршрутах и местах, которые хочется однажды увидеть своими глазами. Еще одна сегодняшняя дата – это День воспитателя и всех дошкольных работников. И, конечно же, здесь хочется сказать спасибо тем, кто каждый день заботится о детях, помогает им познавать мир и делает их первые шаги в образование добрее и интереснее. А на Дальнем Востоке сегодня также отмечается День тигра. Экологический праздник, посвященный сохранению этого редкого и красивого хищника. А теперь немного истории. В 1801 году Александру I представили первый в мире велосипед. В 1998 году, 27 сентября, отмечается как день рождения поисковой системы Google. Далее. И несколько интересных имен, которые связаны с сегодняшней датой. В 1657 году родилась Софья Романова, русская царица и правительница-регентша, сестра Петра I. В 1894 году родилась Анастасия Цветаева, русская писательница, младшая сестра Марины Цветаевой. Вот таким вот получился наш сегодняшний календарь. Немного истории, интересных дат и известных имен. Мы продолжаем эфир на радио Грозный. Оставайтесь с нами на волне 105.4 FM.

105.4 радио дайма илли уджуа новость чуйца. Парад ай радио латин. Давок чан айн полезный юрюк ай хан юрюа. Рисковать дирдат айо ишегмелчу. Хосил вачи. Вот барс итнатюк.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк». 0+.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточный объездной. 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завод BLG опубликовал первые фотографии салона обновленного X50. От предшественника он отличается аналоговой приборной панелью со стрелками. Передняя панель прежняя, а сиденье и блок климат-контроля взяли у седана S50. Но главное отличие новинки под капотом. Атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбо с роботом. ВГВ объявил ориентировочные цены на обновленный U70+. Кроссовер будет доступен в двух комплектациях примерно от 2,5 до 2 миллионов 600 тысяч рублей. После обновления машина станет динамичнее, комфортнее и получит ряд новых опций. При этом останется одним из самых доступных семиместных кроссоверов на рынке. Холдинг АГР выкупит бывший завод Форда в Набережных Челнах. Он простаивает с 2019 года. Предварительно в следующем году здесь запустят производство люксовых электрических кроссоверов. Отметим, что завод построили еще в советское время. В прошлом на нем выпускали АКУ, а потом Форд собирал здесь Фиесту и Экоспорт. При покупке бэушного автомобиля стоит обратить внимание на ошибки подушек безопасности. Индикатор может находиться прямо на приборной панели. Если нет, ошибки можно считать диагностическим сканером. Часто поломки связаны с электрикой, нерабочие лампы, нарушение электрической цепи или сбой датчика. Но есть и более глубокие проблемы, в том числе связанные с опасностью подушек. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. Редактор

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 11:03, время в столице. Друзья, продолжается эфир на радио Грозного микрофона. Все так же я, Фариза Саадаева, и спешу обрадовать вас прекрасной новостью. На радио Грозный стартовал час музыкальных приветов. Это час, когда вы можете передать приветы и поздравления своим родным и близким. Для этого переходите на наш телеграм-канал радио Грозный и под последней публикацией оставляйте все свои сообщения. Я с удовольствием буду зачитывать их до конца этого часа, поэтому обязательно пишите и участвуйте, радуйте своих родных. Ну а рада вас следующей композиции от Мусы Кусариева. Не на ее, она называется. Приятного прослушивания.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: И да, друзья, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный. И прямо сейчас я буду зачитывать ваши сообщения в прямом эфире. Дедикал Шумасери, Дох Саламаршал, Дувай Махкошка. Вот с таким вот теплым сообщением к нам присоединился наш постоянный слушатель Руслан. Передаем ему большой Саламаршал. Дебергат и Дох Массери. И следующее сообщение. Здравствуйте. Хочу поздравить с днем рождения свою сестру и пожелать ей долгих лет счастливой жизни, здоровья и побольше тепла. Вот такое вот сообщение, друзья, от Седы мы получили. И, конечно же, присоединяемся. Всех поздравлениям, желаем счастья, здоровья и всего на самого наилучшего. Поздравляем, желаем счастья и всех-всех благ. Ну, а для всех наших именинников сегодняшнего дня в подарок от радиостанции Грозный звучит следующая композиция. Приятного прослушивания.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей.

0: место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь.

0: 30 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: Татаев всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: час приветов на радио Грозный.
1: 11:23, время в столице, друзья, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозно, и мы продолжаем зачитку ваших самых добрых и самых теплых сообщений в прямом эфире. Итак, добрый день, радио Грозно, пожалуйста, передайте большой саламаршал моей любимой сестре Хэдди и пожелайте ей хорошего дня. Отличное сообщение, друзья, передаем большой саламаршал Хэдди и желаем ей прекрасного и продуктивного дня. Далее, дедикхан массери дох саламаршалу массяка суна лордара дейк алеса яхо мене

Финчуденца, Мария Далдек, Алёха Далдук, Яхол Дал, Ирсе Дол Хашираш, Ларамца Малика подписалась под таким вот сообщением, а мы присоединяемся к поздравлениям, желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Далдек, Алёха Далдук, Яхол Дал, Ирсе Дол Цун Шираш. Но в качестве подарка от радиостанции Грозно звучит следующая композиция.

0: Хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозненский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы, все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101, 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.
1: 105.4 FM.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Час музыкальных приветов продолжается на радио Грозный, друзья. И вот какие теплые сообщения к нам поступили. Дедик Хелшу Массери, Маршал Думасяга, Ибрага Дадахай Тох Саламаршал. Ибраги, мы также отправляем большое Саламаршал, Деберка Тедохал Дали. Здравствуйте, Радио Грозный, поздравляю с днем рождения свою сестру и самую лучшую свою подругу Фатиму. Фатимочка, дал дейк алёлху, дал ирсе дуэл хашерыш. Прекрасное сообщение, друзья, Жансари подписалась под ним, а мы присоединяемся, желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Дал дейк алёл, дал дуку яхил, дал ирсе дуэл сун шерыш. Но у нас продолжается час музыкальных приветов на Радио Грозный. Оставайтесь с нами на волне 105 и 4 FM.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8 928 777 7036.

0: 6. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: час приветов на радио Грозный.
1: 11:52, время в столице, друзья, и на этом, к большому сожалению, пора закрывать час музыкальных приветов. И сейчас я завершу его в зачистке ваших последних сообщений. Ассаламу алейкум, радио Белхлой, салам маршалут, я Мартан Хвашка, мокшмерша, дейхилва, ишту мерза, салам маршалут, дусалейрамет, я Мартан

Мы отправляем всем большой саламашел и желаем всем самого доброго и теплого. Деберкати дохыл массери. Следующее сообщение. Дедыкхылшу радио Грозный. Передайте большой саламашел Адлану. Он едет в Грозный. Передаем ему большой саламашел и желаем хорошей и счастливой дороги. Некто болтся. Ну, а сообщений больше нет. И на этом час приветов я закрываю. С вами, дорогие слушатели, также прощаюсь. Напомню, что с 8 часов и по настоящее время у микрофона была я, Фариза Саадаева. Мы обязательно услышимся в следующий раз. А вы не переключайтесь, оставайтесь на любимой и родной волне. Слушайте радио Грозный. Адикейлшу, маршал.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Реклама. Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
4: Мы разделяем твои ценности, поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе, ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-70-36. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
3: Хочу научиться отвечать за свои поступки
4: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
5: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.

0: Радио «Грозный».
1: 13 часов и 3 минуты время в столице, друзья. Вы слушаете Радио «Грозный» на волне 105.4 FM. У микрофона я, Селима Хасбулатова. Сегодня 27 сентября, воскресенье. И сегодня в вашей компании я пробуду до 17.00. Постараюсь радовать вас хорошей музыкой и хорошими новостями, поэтому никуда не переключайтесь. Оставайтесь с нами, потому что впереди все самое интересное. Играет для нас далее Зеза Гасмаилова. Вам «Везаш» называется песня. Делайте громче.

0: Реклама.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить

0: Вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Марзо представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская Марзо. Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр Грозный Молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдаус. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Аргун, улица Кадырова 4. Город Шали, улица Ивановская 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов. А также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. +7 938 903 99 33.

уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе по адресу город

Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39, 8-928-749-36-39.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
5: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
8: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
9: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
10: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: объявления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион».

0: «Взгляд в будущее». Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».
1: Маршал Душук, здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Сирима Хаспулатова. Вы слушаете программу «Про дело». 27 сентября отмечается праздник Всемирный день туризма. И в связи с этим в гостях у нас сегодня советник министра туризма по Чеченской Республике Мед Атиев. Мед, детектор маршал.
2: Да, Лизил, детектор маршал.
1: Итак, давайте поговорим про сам праздник. Mm-hmm. Что день туризма значит для Чеченской Республики, в целом для развития туристической отрасли региона, и как мы будем его отмечать?
2: День туризма 27 сентября, этот день уже празднуется больше полувека. Есть такая организация международная, UN

0: ВТО, эта организация вела этот день праздничным для сферы туризма. Если говорить именно, что туризм значит для Чеченской Республики, у нас есть такой документ регионального значения, это стратегия развития социально-экономического развития Чеченской Республики, где туризм и сельское хозяйство определены как локомотив развития экономики Чеченской Республики до 35 года. Помимо этого, туризм, даже есть выступление председателя правительства Российской Федерации Мишустина, где он говорит, что туризм затрагивает 52 смежные отрасли. То есть человек, который приезжает с целями туризма в регион, он тратит в разных сферах огромное количество денег. Не только отели и гиды зарабатывают на этом, а помимо этого и таксисты, каршеринг, аренда авто, продукты питания. То есть этот список огромный, который затрагивает сферу туризма. Также это большой вклад в ВРП региона, внутривалый продукт региона. У нас были данные за 2019 год, которые мы приобрели у мобильных операторов и банков, где говорилось, что в 2019 году туристы в нашем регионе потратили более 20 миллиардов рублей. С учетом того, что с 2019 года у нас практически каждый год увеличивается турпоток на 30%, эта сумма уже достигает более 60 миллиардов в год трат туристов. Но это мы видим и по развитию бизнеса в нашем регионе, в сфере туризма. Открывается огромное количество новых туристических баз, ресторанов. Может, вы тоже заметили, раньше, вот буквально 3-4 года назад, у нас не было даже в центре города Грозного заведений, ресторанов, кофейн, которые подавали завтрак там с 8-7 утра. Сейчас огромное количество, потому что у туристов есть такой запрос, ну и местные сейчас тоже начали завтракать в кофейнях и ресторанах с утра.
1: Расскажите, как на сегодня выглядит туристический поток в Чеченскую Республику, и произошли ли какие-то кардинальные изменения с прошлого года?
0: У нас темп достаточно хорошо держится, несмотря там на препятствия санкционные и так далее. 2025 год мы закрыли очень успешно. Мы в лидерах среди всех субъектов Российской Федерации. У нас был прирост, по-моему, 32% к предыдущему году. И за полугодие тоже у нас положительная динамика. Ожидается до 20% прироста в 2026 году. Плюс весна, лето тоже достаточно хорошо прошло, несмотря на то, что вот первые два месяца весны у всех кавказских регионов были проблемными из-за погодных явлений. У нас ЧС был введен в регионе и в Дагестане, и у нас. Поэтому март, конец марта, апрель немножко просел, но за счет остальных месяцев в летних мы так вот добавили, увеличили турпоток. И плюс это, этому поспособствует то, что многие ведомства, компании даже частные, проводят огромное количество бизнес-мероприятий, за счет которых сюда приезжает в Чеченскую Республику огромное количество гостей из других регионов.
1: Какие направления в туризме на данный момент пользуются наибольшей популярностью?
0: До сих пор у нас на первом месте лидерство забирает экскурсионка, именно культурно-познавательный туризм. Это посещение на микроавтобусах, больших автобусах, объектов культуры, архитектурных, природных объектов. Если говорить о топе по направлениям именно географически, конечно же, это Грозный. На втором месте направление в сторону Кизной-Ам, посещение мечети в Аргуне, в Шали. Третье место у нас занимает Аргунское ущелье до нашего горнолыжного курорта Ведучи. И если говорить далее, там, четвертое место, это, конечно же, направление, которое набирает огромное количество туристов, потока в последние годы, это Горный Биной. Там уже три полноценных базы отдельной локации, которые привлекают себе по отдельности каждое большое количество посетителей. Это Ахкетей, сезонный курорт Биной Тревел и Широбена. И также, я считаю, с наибольшим потенциалом район у нас это Галанчорский. Пока там мало инфраструктуры, но интерес огромный, потому что природно он является самым красивым, и там дикая природа. Огромное количество сейчас частных компаний начали проводить там джип-туры, пешие походы в этот район. И немножко сделаю спойлер, да, есть уже проект, утвержденный главой республики, по строительству спа-центра, спа-отеля рядом с озером Галанчож в этом горном районе. И также, как мы знаем, там уже начали первый участок асфальтировать дорогу, 12 километров от селения Рощничу, и планируется, что в ближайшие годы до самого озера Галанчож будет асфальтирована дорога, будет отель, и это кратно увеличит турпоток этот район. Плюс к тому, что он будет более перспективным из-за того, что расстояние от Грозного будет меньше, чем до Кизной. До Кизной с Грозного 105 километров, а Галанчож будет около 75. Это полтора часа езды, достаточно близко для такой красивой локации.
1: Давайте представим, что я турист, угу. гостья нашего региона, первый раз приезжаю в Чеченскую республику. Что бы вы мне порекомендовали в первую очередь посетить?
0: В первую очередь мы, конечно же, рекомендуем ознакомиться с городом самим, экскурсия по городу Грозно, это город Феникс, экскурсия называется. И из горных направлений обязательное посещение — это жемчужина Северного Кавказа, озеро Кизиной Ам с его окрестностями, с селением Стражника Охой. И сейчас тоже новая локация там рядом появилась, которую обустроила администрация Веденского района, это селение Харкарой, там сделана удобная лестница к пещере от башни. То есть это направление, оно обязательно. Если у вас там только пару дней на посещение Грозного, а так выше перечисленные мною направления, можно в течение недели посетить все объекты.
1: Давайте вернемся к тому, как вот бизнес развивается mm-hmm. у нас сейчас в сфере туризма. Как мы знаем, сейчас у нас продолжается все еще год малого и среднего бизнеса.
0: Да, и горных районов.
1: И горных районов в том mm-hmm. числе. Давайте сначала поговорим про бизнес в сфере туризма, mm-hmm. как он сейчас развивается, и далее перейдем к горным районам.
0: Mm-hmm. Ну, эти темы, если говорить о туризме, они сопряжены, потому что большее количество туристических объектов все-таки создается именно в горных районах у нас, потому что они более красивый именно ландшафтом, природой. Из крупных проектов, если перечислить, это, конечно же, у нас в этом году планируется открытие отеля на Ведучи, огромный отель на 200 номеров, 8-этажный. Также строится отель у нас на озере Кизиной Ам, тоже 8-этажный, на 150 номеров, что кратно увеличит размещение, места размещения на курорте и дополнительные активности. Также Министерством Чеченской Республики по туризму уделяется грантовая помощь проектам в сфере туризма, там до 3 миллионов это мелкие проекты по типу обустройства турмаршрутов, создания пункта проката туристского оборудования, велосипедов, там лодок, смотря какая локация. Также по обустройству кемпингов в горных районах. И есть ряд проектов, которые реализуются по модульным домикам, так называемым глэмпингам. И за счет этой меры поддержки в ближайшие вот 2 года появится больше 200 новых мест размещения в нашем регионе.
1: А можно ли говорить о росте интереса к сельскому и экологическому туризму в Чеченской Республике?
0: Да, безусловно. Вот, приезжающие к нам гости всегда спрашивают именно экологические продукты. Благо у нас есть что предложить. Это и сушеное мясо, которое издревле готовится в Чеченской Республике. И у нас там есть целые села, да, по направлениям тоже Веденского района, Дарго селение, которые сушат мясо. И еще хотелось бы отметить наших пасечников, которые добывают мед, они стали одними из лучших, по-моему, в прошлом году несколько конкурсов всероссийских выиграли. У нас очень большое сообщество именно пасечников Чеченской Республики, там наравне с Башкирией, многие там говорят, башкирский мед, там бывают ярмарки, ну, чеченские наши специалисты, так скажем, в этом направлении очень сильно развиваются. Также есть целое у нас направление через Минсельхоз Чеченской Республики по агротуризму, есть несколько проектов, лавандовая ферма, которая в этом Калининском районе, она тоже будет развиваться. Мы надеемся, что федеральный орган одобрит грант, и этот проект тоже реализуется. Интерес определенный, конечно, есть и к сельскому туризму, и агротуризму. Там немножко понятиях есть расхождение. Сельский туризм — это любой объект, который находится в селе, да, там, будь то экодом какой-то или гостевой дом. А агротуризм — это когда турист приезжает на какую-то локацию, и он сам занимается процессом именно сельского хозяйства. Может там подоить корову или собрать урожай. Это уже агротуризм. И такие направления тоже у нас развиваются.
1: А как мы знаем, на сегодняшний день во все сферы, в которых мы обычно работаем, внедряются цифровые технологии. Расскажите, на сегодняшний день используются ли цифровые технологии в сфере туризма?
0: Да, безусловно. У нас с 1 сентября заработала система по бронированию через МАКС. Это стало обязательно по всей России для отелей и баз отдыха, у кого больше 50 номеров. У нас таких было 13 объектов. И сейчас человек уже по своему ID через МАКС может заселиться без паспорта, без каких-либо других документов. Также у нас на территории республики действует Telegram-бот, открывая Чечню, где есть вся информация о всех достопримечательностях, ресторанах, время работы. Также там бывает полезная информация в течение года, например, во время Рамадана, где туристы могут покушать, потому что там не все объекты работают во время Рамадана. И есть цифровые платформы всероссийские, где тоже Чеченская Республика принимает участие. Это путешествуй.ру, там есть интерактивные карты, прям человек может зайти подойти и сам без экскурсовода взять себе экскурсию. Там есть аудиогид, который будет вам рассказывать с привязкой локации, как вы передвигаетесь по горнам. Можете запускать ее, и вам будет рассказывать уже заранее записанный голос приятный экскурсовод о локациях Чеченской Республики.
1: А расскажите про мероприятия, которые планируются в этом году. Вообще в целом, какие интересные, может быть, фестивали могут посетить гости и жители республики?
0: Ну, так как мы ранее сказали, год у нас объявлен годом горных районов, и мы сделали акцент именно на мероприятиях в горных районах, по их продвижению и на местах. Даже тот же самый фестиваль Черемши, Хонгфест, который мы обычно проводили в Грозном, который собой собирал и 50 тысяч посетителей, мы в этом году провели в начале года в Веденском районе, там было больше 10 тысяч. Но для горного населения это огромное количество посетителей. Сами местные власти, администрация была удивлена, насколько много именно туристов приехало на это мероприятие. Такие крупные мероприятия, как и Хонгфест, Шашлык, Машлык, Кофе-фестиваль, они все привлекают туристов не только на один день. Ряд компаний из других регионов, они продают туры на несколько дней с посещением этого мероприятия на последний день. То есть это дополнительная точка притяжения, и мы стараемся такие мероприятия проводить вне сезон, потому что в сезон, понятно, с апреля по октябрь у нас и так все хорошо, и так люди приезжают. А вот начало года, там, январь, февраль, ноябрь, декабрь нам надо как-то заполнять, чтобы люди приезжали, и мы стараемся в эти месяцы проводить крупные мероприятия. Мы хотели изначально приурочить воркшоп туристический ко дню туризма 27 числа, но у многих специалистов это день российский, а не получалось приехать, и поэтому мы в середине ноября сделаем туристический воркшоп в Чеченской Республике, в городе Грозном, куда приедут огромное количество экспертов, туркомпаний со всей России, ожидается несколько тысяч участников, и также сезон у нас уже заканчивается туристический, и надо готовиться уже к следующему, поэтому мы планируем участие в международных выставках туристических. В начале октября, с 2 по 4 октября у нас будет выставка в Малайзии, в столице Малайзии, Куала-Лумпур, международная выставка, там более 50 стран представлено, и Чеченская Республика тоже будет представлена для этих стран, чтобы привлечь иностранный турпоток в наш регион. И в конце октября тоже есть у нас, планируется туристическая выставка в Анталии, в Турции, где тоже Чеченская Республика выставит и покажет свой туристический потенциал.
1: В завершение хотелось бы услышать, что бы вы хотели пожелать и жителям республики, и гостям, а вообще в целом представителям туристической отрасли в связи с важной датой. Вот ваши пожелания хотелось бы услышать.
0: Мои пожелания в первую очередь для жителей Чеченской Республики, потому что мне иногда бывает неудобно, когда приезжает турист и рассказывает, ну, где он побывал уже в Чеченской Республике, во всех горных районах, труднодоступных. 90, можно сказать, 5% жителей Чеченской Республики ни разу не были в горных районах. Для меня это тоже удивительно. И учитывая то, что у нас есть большая возможность, которую нет у других регионов, то есть для жителей Москвы или Питера и других городов в равнинах, так скажем, надо преодолевать огромный путь, там лететь самолетом, чтобы увидеть горы. У нас буквально часто в доступности есть эти красивые локации. Я бы посоветовал больше путешествовать. Можно самостоятельно, не обязательно это должно быть дорого, да, можно взять палатку, у нас разрешена установка кемпинга в любом месте, то есть это не наказуемо никак. Больше путешествовать, турпоток иногородий у нас и так хорошо, планомерно развивается, и я думаю, в будущем станет лучше, потому что туризм, если вы будете проводить хоть сколько мероприятий и так далее, он развивается совокупно, то есть все другие сферы тоже должны подтягиваться, потому что если у вас, например, ужасный аэропорт, не знаю, или плохие дороги, своим там потенциалом туристическим вы все равно не привлечете большое количество. У нас, благо, строится новый аэропорт, есть очень красивый, по-моему, тоже выиграл конкурс, самый красивый вокзал ЖД в России, наш железнодорожный вокзал. И у нас отличные дороги по всем туристическим направлениям, поэтому, я думаю, у нас больше перспектив, чем у многих регионов России.
1: Огромное вам спасибо, я тоже так считаю, и вообще в целом желаю дальнейшего развития и туристической сфере, и, конечно, как вы и сказали, всем жителям Чеченской Республики тоже желаю побольше путешествовать внутри Чеченской Республики. А еще раз мы вас поздравляем со Всемирным днем туризма и напоминаем вам о том, что в гостях у нас был советник министра туризма по Чеченской Республике Мед Атиев, а также я, Селима Хасбулатова, была у микрофона. Мы с вами услышимся ровно через неделю в серии «Адикюэл Марш Ойл».
2: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе про дело на радио Грозный.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про». Решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно, на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: холодильником от 7 до 600 киловатт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завод BLG опубликовал первые фотографии салона обновленного X50. От предшественника он отличается аналоговой приборной панелью со стрелками. Передняя панель прежняя, а сиденье и блок климат-контроля взяли у седана S50. Но главное отличие новинки под капотом. Атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбо с роботом. ВГВ объявил ориентировочные цены на обновленный U70+. Кроссовер будет доступен в двух комплектациях примерно 2,5 до 2 миллионов 600 тысяч рублей. После обновления машина станет динамичнее, комфортнее и получит ряд новых опций. При этом останется одним из самых доступных семиместных кроссоверов на рынке. Холдинг АГР выкупит бывший завод Форда в Набережных Челнах. Он простаивает с 2019 года. Предварительно в следующем году здесь запустят производство люксовых электрических кроссоверов. Отметим, что завод построили еще в советское время. В прошлом на нем выпускали АКУ, а потом Форд собирал здесь Фиесту и Экоспорт. При покупке бэушного автомобиля стоит обратить внимание на ошибки подушек безопасности. Индикатор может находиться прямо на приборной панели. Если нет, ошибки можно считать диагностическим сканером. Часто поломки связаны с электрикой, нерабочие лампы, нарушение электрической цепи или сбой датчика. Но есть и более глубокие проблемы, в том числе связанные с опасностью подушек. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт

0: приветов на радио Грозный.
1: 15:03, время в столице, друзья, на радио Грозный. У нас стартовал час приветов и поздравлений. В нашем телеграм-канале радио Грозный уже появилась публикация с надписью «Час приветов». Под этой публикацией до конца этого часа вы сможете оставлять свои приветы и поздравления. Пишите нам, будьте активны, отправляйте свои приветы и поздравления, передавайте теплые слова вашим родным и близким. Ну а я с огромным удовольствием их зачитаю и с огромным нетерпением буду ждать каждое новое сообщение. Далее для нас начинает этот час Тамара Дадашева, «Сина Хуарт, Сина Бергаш» называется песня. Делайте громче, друзья.

0: Реклама.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 15:37, время в столице, друзья, час приветов на радио Грозный. У нас продолжается, вам я напоминаю о том, что в нашем телеграм-канале радио Грозный появилась публикация с надписью «Час приветов». Под этой публикацией в комментариях вы можете написать свои текстовые сообщения. Их уже накопилось немало, с огромным удовольствием я прямо сейчас их зачитаю. Добрый день, любимое радио Грозный. Давно не писала вам, хочется пожелать всем радиослушателям отличного отдыха в этот прекрасный день сентября. А также огромный саламаршал всему поселку Алды от Мадлен. Далее, уважаемая Деща Заиндиевна, от всей души поздравляем вас с Днем школьного работника. Ваша работа – это настоящее искусство. Сочетать управленческую точность с безграничной чуткостью к детям и вниманием к каждому сотруднику. Благодаря вашему руководству в детском саду царит атмосфера уюта, безопасности. Желаю, чтобы все ваши идеи легко воплощались, коллектив радовал сплоченностью, а каждый рабочий день приносил чувство гордости за общее дело. Пусть здоровье будет крепким, силы неиссякаемыми, а жизнь радует гармонией и счастьем. С уважением, коллектив детского сада Жейна-73 написал вам. И далее. Уважаемая Вашибат Абдулнатифовна, от всего нашего коллектива примите самые теплые и искренние поздравления с Днем дошкольного работника. Вы не просто руководитель, а сердце и душа нашего детского сада. Спасибо за ваш труд, за ваше доброе сердце и за то, что делаете наш детский сад по-настоящему особенным местом. С уважением и благодарностью, ваш коллектив ваш коллектив МБДО У-15 «Иман». Друзья, конечно же, мы ко всем теплым словам, которые прозвучали, присоединяемся, желаем вам всего самого наилучшего. Также поздравляем всех с Днем дошкольного работника, всех сегодняшних именинников также хочется поздравить. Ну а вам, друзья, напомнить о том, что до 16:00 у вас есть возможность самим поздравлять ваших родных и близких. Далее мы слушаем Малику Кавраеву «Хыла Хусе» называется песня.

0: слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор, начни с антифриза «Феликс».
2: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
4: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
3: В смысле, это как?
4: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

приветов на радио Грозный. 15 часов 53 минуты. Время в столице, друзья. На этом час приветов у нас подходит к концу, и завершаю я его в зачитке ваших последних текстовых сообщений. На сервисный номер к нам пришло сообщение. Пожалуйста, передайте большой привет моей любимой тете Айне. Ненеш, мы тебя очень любим и ждем в гости. Племянницы Элиза и Элиса подписались. Далее, директор Хоми Радио Грозный, Масерги Докмер Саламашал де Лордер, от вашей постоянной радиослушательницы Мархи. Такое сообщение, Марха, вам тоже большой привет. На этом у нас больше текстовых сообщений не осталось. Час приветов я закрываю, однако не прощаюсь с вами, потому что буду в вашей компании еще целый час. Ну а далее мы слушаем Мурада Дударова. Песня называется «Сина Бергаш».

0: объявления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Компания «Вер».

0: Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
0: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».
1: Ассаламу алейкум, друзья, это программа «Вечер в столице», и сегодня мы говорим, кстати, о туризме, потому что вот-вот у нас профессиональный праздник, как говорится, и, естественно, чем живет туризм Чеченской Республики, мы решили узнать у нашего сегодняшнего гостя, это начальник отдела развития туризма и внешних связей Министерства Чеченской Республики по туризму Заур Цицаев. Заур, маршал.
2: Да, ассаламу алейкум.
1: Сам по себе туризм максимально интересное направление, потому что он является как минимум бюджетообразующим, есть целые государства, которые за счет этого проживают. Вот мы бы хотели бы у тебя узнать, как обстоят дела в Чеченской Республике. Начнем, наверное, с того. 26-й год, он, в принципе, мы провожаем сейчас. 9-й месяц этого года. Расскажи по статистике, есть прирост или есть какая-то некая стагнация? Или все-таки меньше людей стало вообще путешествовать по Чеченской Республике?
2: Да, действительно, туризм у нас очень сильно развивается. И это наблюдается не последний год-два, а довольно давно, уже порядка 10 лет. К нам активно приезжают туристы, я вам больше скажу. По динамике роста, по приросту процентном соотношении количества туристов, которые приезжают в тот или иной регион, Чеченская Республика уже несколько лет подряд является абсолютным лидером. То есть у нас каждый год наблюдается такая тенденция к росту турпотока. В этом году у нас в начале года, в начале весны особенно, пошел небольшой спад. Он был связан в первую очередь с паводками, которые у нас были в горной части республики, и не только, и на равнинной части Чеченской Республики. И многие отказывались от туров из-за того, что не могли поехать в горы. То есть горные дороги у нас были размыты. Но благодаря нашему Рамзану Ахматовичу у нас эта проблема довольно быстро была решена. Всю инфраструктуру довольно очень быстро

0: восстановили. Есть даже до сих пор есть регионы, в которых следы паводка, они влияют довольно существенно и на турпотоки, в целом на инфраструктуру регионов. В нашем случае эта проблема была решена буквально за 1.5-2 месяца, даже меньше.
1: Говоря о туристическом потенциале, все-таки, я так понимаю, людям, которые приезжают в Чеченскую республику, больше интересны горы.
0: Нет, я бы так не сказал. Все зависит, во-первых, от туристов. У нас туристы есть, во-первых, туристы в республике есть как внутренние, то есть чеченцы внутри Чечни тоже путешествуют. Особенно сейчас у нас довольно такое активно развивающаяся точка притяжения, это Галанчорский район. Там туда люди с семьями едут, потому что уже созданы определенные условия для туристов, то есть дорога сделана, которая вообще там отродясь никогда не было таких дорог. Есть, помимо наших туристов, есть общероссийские туристы. Угу. То есть это люди, которые приезжают из различных субъектов страны. А есть еще туристы из-за рубежа. Вот если в прошлом году у нас довольно активно шел турист из Ирана, то есть это был бизнес-туризм. Сначала бизнесмены приезжали mm-hmm. для налаживания тех или иных контактов, а потом им здесь нравилось, и они видели, что у нас еда халяльная, mm-hmm. то есть то, что они требуют в рамках ислама, что это все у нас есть, мечети в шаговой доступности, раздельные даже элементарно у нас пляжи даже раздельные мужские и женские. Вот эти все условия, они не могли не сказаться, и, соответственно, они начали уже с семьями приезжать. Но с начала этого года из-за агрессии со стороны Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана, боевых действий на территории этой страны, у нас турпоток из Ирана значительно спал, но тем не менее к нам до сих пор приезжают туристы из абсолютно разных, в основном это дружественные для страны, для России страны, mm-hmm. в первую очередь это мусульманские страны, практически все сюда приезжают туристы из этих стран, плюс Китай, плюс Индия сюда приезжают туристы уже, ну Китай у нас довольно хороший рост идет. Я надеюсь, что сейчас с новой взлетно-посадочной полосой у нас появятся прямые рейсы из Грозного в Китай. Тогда в этом случае у нас рост будет значительно выше. Соответственно, в зависимости от туриста, вот турист, который приезжает из мусульманских стран, ему все, в принципе, интересно. Ему интересны наши мечети, сердце Чечни, сердце матери, но наша уникальная по дизайну, по архитектуре вообще в целом мечеть, гордость мусульман в городе Шали. А уже среди туристов и даже среди гидов эти три мечети называют уже три святыни, да? То mm-hmm. есть турист приезжает на эти три, посмотреть эти три святыни и считает это обязательным. Но огромное количество туристов приезжает и в горную часть, потому что горы у нас действительно уникальны. У нас, во-первых, самое длинное на Кавказе ущелье, Аргунское ущелье, 120 километров. Огромное количество достопримечательностей, развитая инфраструктура. Сейчас к концу года уже полностью будет завершен горнолыжный курорт ведущий. В этом случае мы планируем, что будет значительный скачок в туристов, которые любят горнолыжный спорт, да? То есть точек притяжения очень много. То, что я назвал Грозный, само собой, это как бы такая жемчужина уже всего Кавказа. Посещение мечети Аргун-Шали, Аргунское ущелье, Кизиной-Ам, Нажиуртовский район. И вот новое начинание у нас, новая локация, это Галанчорский район. И я бы хотел упомянуть еще одно новое для республики направление, так называемый милитари-туризм. У нас очень много гостей, туристов приезжает в Российский университет спецназа, потому что это, во-первых, в техническом плане это просто уникальное место. Там созданы практически все условия, там представлены разные федерации, там стрельба, снайпинг, там оказание вплоть до медицинской помощи. Российский университет спецназа, он в мире известен тем, что там тренируют наших добровольцев, которые отправляются на специальную военную операцию. Но помимо этого туда приезжают, вот год назад где-то я с друзьями там посещал РУС, и там был отец с сыном, 15-летний сын, с Камчатки приехали сюда на месяц. Mm-hmm. То есть он говорит, вот я сказал, говорит, отец говорит, я сказал сыну, что настоящий дух воина можно привить только на Кавказе, и mm-hmm. вот я его привез, чтобы он научился...
1: Боевое крещение,
0: да, именно так.
1: Вот как раз-таки из твоего рассказа мы поняли, что, безусловно, существует целые такие перспективы некоторых направлений. Огромный поток туристов говорит или обязует вас, как министерство, как минимум подготовить соответствующих специалистов, то есть гидов. Я знаю, что вы проводите образовательные программы, у вас есть, которые, по-моему, проходят, если не ежеквартально, то есть, по-моему, каждые 2 месяца. Но суть сводится к тому,

0: что вы готовите профессиональных специалистов. Также я знаю о том, что по всей стране проводится некий такой процесс, который называется сертификация, да, то есть
1: аттестация.
0: Аттестация, да, вернее, людей, которые занимаются туристической деятельностью. Вкратце расскажи мне, пожалуйста, о том, вот если есть потенциальный человек, который хочет видеть себя в профессии гида, что он должен сделать для того, чтобы вот пройти курсы, пройти аттестацию и работать в этом направлении.
1: Вообще, в целом, для России туризм – это одно из стратегических направлений развития экономики. И, соответственно, это не могло не сказаться и на законодательной базе в сфере туризма, а начиная от создания необходимых условий для туристов, так называемых коллективных средств размещения, это гостиницы, базы отдыха, глэмпинги и так далее. То есть это сейчас жестко регламентируется федеральным законом. И регионам даны полномочия по контролю надзорной деятельности. То есть в нашем случае, в случае с Чеченской Республикой, это Министерство Чеченской Республики по туризму, и часть полномочий, которая была только у прокуратуры, их передали Министерству туризма. Это касается в том числе и гидов, это касается и коллективных средств размещения. То есть мы смотрим, проверяем, все ли соответствует официальным стандартам, требованиям федерального законодательства, проверяем. Ну, слава богу, в этом плане у нас довольно неплохая ситуация именно в плане средств размещения. Что касается гидов,

0: Ну да, федеральный закон не требовал получения той или иной аттестации. Да, аттестацию начали делать еще несколько лет назад, но с 1 марта 2025 года, согласно 248 федеральному закону, это стало обязательным требованием, то есть гид-экскурсовод или гид-переводчик, он обязан получить лицензию, аттестацию. Аттестация проходит на каждый субъект страны отдельно, то есть человек, который, например, получил лицензию в Москве, он не может работать там в любом другом, там, например, в Грозном или в Чечне или так далее. И в сентябре ровно год назад были внесены изменения в КОАП, административное законодательство, и введены штрафные санкции для относительно тех, кто работает без лицензии. Зачем это делается? В первую очередь, аттестация – это такой довольно сложный процесс, в том числе и для нас, для организации.
1: Это как бы экзамен, да, получается?
0: Это экзамен, там присутствуют довольно авторитетные специалисты в той или иной области, это и историки, и представители духовенства, то есть там абсолютно такой разный контингент специалистов. И вот они разработаны и утверждены специальные билеты по Чеченской республике. Мы их регулярно меняем, обновляем. Вот, например, сейчас мы уже начали обновление аттестационных билетов и включили туда, в том числе, новый район имени Владимира Владимировича Путина, да? То есть у нас будут там вопросы. И, соответственно, если человек, который хочет стать гидом, у него нету достаточной квалификации, и он не получает лицензию, у нас очень высокий процент отказов идет после аттестации, то есть многим мы отказываем, но большей частью отказы касаются иногородних, потому что они не совсем хорошо бывают подготовлены. Хотя у нас из 104 на данный момент аттестованных гидов порядка 10-15 человек – это иногородние. Это и Северная Осетия, и Кабардино-Балкария, и Дагестан, и Ставропольский край, и Краснодарский край. Но если человек, он не подготовлен, то есть он не знает тему, он не знает источники той или иной информации, то есть не может адекватно рассказать и про современную Чечню, и про историю Чечни, какие-то достопримечательности, он не получает лицензию.
1: Расскажи, пожалуйста, про бот, который вы создали, по-моему, год назад.
0: Да.
1: Насколько это удобная площадка?
0: Почти два уже года. Да, мы его, вот в декабре будет два года, как мы создали телеграм-бот «Открывай Чечню». Сначала мы его создали для внутреннего туриста, то есть на русском языке. Потом нам пошли просьбы, чтобы мы этот бот перевели на английский. После этого мы его перевели помимо английского. На данный момент этот бот функционирует на русском, на английском, на арабском, на персидском и на китайском языках.
1: Ничего себе.
0: То есть там представлены, например, контактная информация многих наших аттестованных гидов, в том числе тех, кто владеет иностранными языками. У нас есть гиды, которые говорят и на английском, и на турецком, и на арабском, и на китайском даже уже есть гиды, слава богу. И вот их контактные данные мы прямо размещали там. Размещали основные достопримечательности, все, что необходимо туристу, вплоть до контактных номеров сервисов такси. Гостиницы, рестораны. Да, там далеко не все. Но там основная информация, которая может быть интересна нашему туристу, будь то гражданин Российской Федерации или иностранец. И бот пользуется очень большой популярностью. Особенно он пользовался популярностью, когда мы ввели перевод на персидский язык, на фарси. Потому что в Иране мессенджер номер один вообще в народе, это, насколько я понял, это телеграм. И, соответственно, после того, как мы из мультиязычных составляющих этого бота самый популярный, как ни странно, персидский, не английский. Ну и сейчас потихоньку начали пользоваться китайцы, то есть китайская версия. Месячная аудитория у нас уже перевалила за 5000 уникальных пользователей ботов.
1: Ну, это прям внушающие цифры. Ну что ж, Заур, тебе большое спасибо за то, что ты нас посвятил в некоторые как раз-таки моменты, связанные с развитием туризма, с туризмом в целом. Нашим слушателям я напоминаю, что у нас сегодня в гостях начальник отдела развития туризма и внешних связей Министерства Чеченской Республики по туризму Заур Цицаев помогал нам разобраться разбираться вообще в сфере туризма, что это такое, с чем это едят, как говорится. Ну и, пользуясь случаем, поздравляю.

0: поздравляю тебя с профессиональным праздником.
1: Спасибо.
0: До новых встреч, друзья. Адекюэл.
2: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».

начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов

Инфраструктуры, современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов, а также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону +7 938 903 99 33.

0: Реклама.
1: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
0: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточный объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
0: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно, на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завод BLG опубликовал первые фотографии салона обновленного X50. От предшественника он отличается аналоговой приборной панелью со стрелками. Передняя панель прежняя, а сиденье и блок климат-контроля взяли у седана S50. Но главное отличие новинки под капотом. Атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбо с роботом. ВГВ объявил ориентировочные цены на обновленный U70+. Кроссовер будет доступен в двух комплектациях примерно 2,5 до 2 миллионов 600 тысяч рублей. После обновления машина станет динамичнее, комфортнее и получит ряд новых опций. При этом останется одним из самых доступных семиместных кроссоверов на рынке. Холдинг АГР выкупит бывший завод Форда в Набережных Челнах. Он простаивает с 2019 года. Предварительно в следующем году здесь запустят производство люксовых электрических кроссоверов. Отметим, что завод построили еще в советское время. В прошлом на нем выпускали АКУ, а потом Форд собирал здесь Фиесту и Экоспорт. При покупке бэушного автомобиля стоит обратить внимание на ошибки подушек безопасности. Индикатор может находиться прямо на приборной панели. Если нет, ошибки можно считать диагностическим сканером. Часто поломки связаны с электрикой, нерабочие лампы, нарушение электрической цепи или сбой датчика. Но есть и более глубокие проблемы, в том числе связанные с опасностью подушек. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Реклама.
1: «Волгопро» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000

0: литров. Напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего

0: Единственный шаг. Поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
3: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
2: В смысле, это как?
3: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Анонс.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе по адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: Реклама. Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
5: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
6: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
7: Телефон рекламной службы. 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: дня.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород». Номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. Юный агроном. Номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. Плод-рекордсмен. Номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И лучшее фермерское хозяйство. В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру – в порядок, машину – в подарок.

0: Юрт в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.
3: Реклама.
4: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
5: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
6: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
7: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
8: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
9: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал».
3: В честь дня.

0: для города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-81-12. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
0: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Грознер.
1: Амялду Грознер.
0: Говорит Грозный. Грозный.
2: Да, мы на самом деле вещаемся из сердца Чечни, в городе Грозный располагается наша студия, и это, конечно же, радио Грозный 105.4 FM. У нас стартовал час приветов, где вы можете принять активное участие, отправляя сообщение, хотите на сервисный номер 5544, где кодовое слово «соло», основное с заказом музыки, либо в телеграм-канал радиостанции Грозный. Отправляйте сообщение, поздравляйте близких и родных, или просто вспоминайте своих старых знакомых. Все это в прямом эфире будет озвучено.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев».

0: Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

Час приветов на радио Грозный, дорогие друзья. Мы в прямом эфире, 19:31 время в столице. И сообщение у нас в телеграм-канале есть от нашей постоянной слушательницы. Она не подписалась, поэтому просто зачитаем текст. Добрый вечер и вам того же, уважаемая Дыщи Зандиевна. От всей души поздравляем вас с днем дошкольного работника. Ваша работа – это настоящее искусство. Спасибо за вашу мудрость, терпение и умение находить решения даже в самых непростых ситуациях. Желаем, чтобы все ваши идеи легко воплощались. Коллектив радовал сплоченностью, а каждый рабочий день приносил чувство гордости за общее дело. Пусть здоровье будет крепким, силой неиссякаемыми, а жизнь радует гармонией и счастьем. С уважением, коллектив детского сада Жейна 73. Мы, конечно же, присоединяемся. Желаем вам успехов всему коллективу и, конечно же, руководителю. Всем мира и добра.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.
9: Час приветов на радио «Грозный».
10: Сейчас приветов на радио «Грозный». И машина по бесплатному зачитыванию больших текстов начинает свою работу. Уважаемая Важибат Абдулнатифовна, от всей От всего, точнее, нашего коллектива примите самые теплые и искренние поздравления с Днем дошкольного работника. Вы не просто руководитель, а сердце и душа нашего детского сада. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и душевного спокойствия. Пусть каждый день радует приятными моментами, а все трудности легко решаются. От всей души желаем долгих и счастливых лет жизни, наполненных светом, гармонией и радостью. Пусть рядом всегда будут любящие и понимающие близкие, которые дарят тепло и поддержку, а в кругу родных царят уют и взаимопонимание. Спасибо за ваш труд, за ваше доброе сердце и за то, что делаете наш детский сад по-настоящему особенным местом. С уважением и благодарностью, ваш коллектив 15 Иман. Впереди КХЛ «Радио Грозный» хочу поздравить коллектив МБДОУ 42 «Бумбари» с профессиональным праздником. В первую очередь, самую лучшую заведующую Хадизову Хадижат Хусаиновну. Саларми Белна Уасти, Аздагарды Алдошу Хувей, профессии Дезачуденца, Далады Алдойл Шумосу, Адал Химашка Солду Хилвея, Юэжуана Зина Зул Мехмосу, Вочхумня, Ларадяша Алаш Дяши Де Хилвей Алязина, Такар сообщение Цанин адресовать Тейнаху. Хазан Зарина Марха Санят, Мадина, Медни, Тавани, Джансари, Хава, Лимдан, Марьям, Иман, Луиза, Элина, Мухаммад, Умар, Эйла, Ларамца, Шубелна, Ост, Элина. Сюрреди Кахал, Радио Грозный. Дал Езила, маршал Дадалле Ардараса и внучке Айсетига, дал духу Яхвилха, Ирси Дойл Хахора, де Элязина Амин, Ирси Хилхшумосу, дал дух Дадушу. С профессиональным праздником всех, кто причастен к этому прекрасному труду этой профессии, дал дух Дадушу.

Ну что ж, наступило время прощаться с вами в этом в часе приветов и поздравлений. Напомню, что в 21.00 стартует следующий интерактив, так что не пропустите, если есть что сказать еще. Спасибо всем,

порадовать своих близких и родных в коллективе. Всем счастья и добра. Далее, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, салам маршал ду, цо цо юрта, шей дани, дай нани, сюрпризе ювечелы, писи гацун юа аджамбуке, ишта амишоке, жабраэле, няды кылшу, незваные гости написали, няды кыл, дал эхту бойл, это будет действительно прекрасный сюрприз для родителей.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Аргун, улица Кадырова 4. Город Шали, улица Ивановская 4.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
3: Хочу научиться отвечать за свои поступки
4: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
5: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завод BLG опубликовал первые фотографии салона обновленного X50. От предшественника он отличается аналоговой приборной панелью со стрелками. Передняя панель прежняя, а сиденье и блок климат-контроля взяли у седана S50. Но главное отличие новинки под капотом. Атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбо с роботом. ВГВ объявил ориентировочные цены на обновленный U70+. Кроссовер будет доступен в двух комплектациях примерно от 2,5 до 2 миллионов 600 тысяч рублей. После обновления машина станет динамичнее, комфортнее и получит ряд новых опций. При этом останется одним из самых доступных семиместных кроссоверов на рынке. Холдинг АГР выкупит бывший завод Форда в Набережных Челнах. Он простаивает с 2019 года. Предварительно в следующем году здесь запустят производство люксовых электрических кроссоверов. Отметим, что завод построили еще в советское время. В прошлом на нем выпускали АКУ, а потом Форд собирал здесь Фиесту и Экоспорт. При покупке бэушного автомобиля стоит обратить внимание на ошибки подушек безопасности. Индикатор может находиться прямо на приборной панели. Если нет, ошибки можно считать диагностическим сканером. Часто поломки связаны с электрикой, нерабочие лампы, нарушение электрической цепи или сбой датчика. Но есть и более глубокие проблемы, в том числе связанные с опасностью подушек. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

что ж, это была прекрасная композиция в исполнении Мурада Дударова. «Жималанбезом» называлась она. А я читаю первое сообщение в нашем часе приветов от Сайхана. Ассаламу алейкум, валейкум ассалам. Сулейман Машвохала, Гумадуй Цига, Могушдуй Вай, Аллах, Дал Диканз, Дуку Вахуэл Хабрат, Алязина, валейкум ассалам, Дик Ашту, Альхамдулилла. Надеюсь, что у вас тоже все хорошо. Луар Дарахвай, Ищига, Дадашева, Залине, Аллах, Дал Диканз, Бехам, Бойл Хун, Аллах, Асун Диндолна, Оста, не забуду никогда. Хашич Сайхан Усманов подписывается. Дал Волша, Ишма, Дойлкшу, Ирси, Дукка, Дехилшу, Ясхэджиндол или Гладуа, Сайхан.

0: советов на радио Грозный.
1: Короткое приветственное сообщение у нас. Далее продолжение этого часа. Бюстика Хилл, Док Саламаршал, Ду Линдик, Ирсаник. С уважением, Луиза подписывается. Ну и от нас, Луизе, Док Саламаршал.

Это была прекрасная композиция в исполнении Зары Хайдаровой, Хайдаровой. А мы продолжаем час приветов, и, по всей видимости, мы выясняем о том, что Сайхан едет с мамой в машине, и она просит передать мерзмаршал всем нашим слушателям, а также хвалебные слова. А следующая композиция была выбрана не случайно. Ну, во-первых, мы знаем, что Сайхан состоит в каких-то дружеских или родственных отношениях с Шарипом Джабраиловым. Ну, а песня, конечно же, будет посвящена дорогой маме Напуре. Я дикхил, что дал, я то был.

Прекрасная песня подошла бы под комментарий, который писал чуть раньше подписчик Турко, который просил Асхаба отдать Турко то, что он у него забрал. Ведь этот человек добирался автостопом до Китая. Вот такой посыл был у них, насколько смог отредактировал. Далее появляется Док Саламаршал Дувай Махквашка Далбарца Бойлвай Элла Сахаб Саралиев Дейлер Саламаршал Охан Марша. Ну и Сайхан с нами прощается. Ладно, Саларми Махквай Совахар Сувизач Алла Адала Дикан Сбихан Бойл Шун Масарна Алиазина Бюждай Алиохал Масери Дей Рейсул Хаза Твешал Твадарана Дейл Рейсул Твахкитарна Дал Эту Бойла Сайхан. Ну а сейчас послушаем песню в исполнении Али Димаева.

Далее послушаем Айну Исаеву с ее легендарной песней «Шила Ю», которую написала в свое время Милана Дуркаева, которую вы знаете как Милана Гереева. Ассаламу алейкум, саламашал дума, сиарга сулейман, хо маршал вохал, пишет Ибрагим из Ачхоймартана, делир саламаша хал хо волша хазхиты, ладу шуйхин Эстин хазгейте, турко эшер махезня хаз, ашаку алир шабах совуйте эфире айлам. Но, хар эшер ладу ач миланюйте, ала шак болш нахи кербу, ама совум бады дичем, тахар эхар долса, тачак долша душу кеста адикаина, садаур волшу, ну шум мосу мерша мокша дейхилах.

Ну что ж, дорогие друзья, с вами прощаться время наступило. Мы слушаем песню в исполнении Вали Дагадаева «У родника». Она называется у нас «Всегда». Ну, вы по мотиву уже узнали, о чем идет речь. Дальше у меня выставлена прекрасная композиция в исполнении Аминат Ахмадовой. И последующие песни тоже вас порадуют. Так что оставайтесь с нами на 105.4 FM. А я напомню, что с 17.00 и до этой минуты в вашей компании был я, Сулейман Абдулкудусов.

0: Оман Ламасташ.
1: Салам маршал, душа хоми махквай. Юга грозный радио эфиря, юг Оман Ламаш цел передач. И даху шергу журналист Муцараев Алзер. Таха у нас юга передачи хошла хэхин, свел жали, люмер куст юч юг ирчкол ногчи метта литература хихарху изиду меди. Маршал меди. Меди вашин тюмпунах эмэл дэш ах элэр хаддух урвок шу, амма ис и дэл гэн яшшул юг, на отсан сахтанаху на пыйтнуату мэд чуя хажури эл. Хо хазне ясан си хайя дэг рэз хэлхон. Меди таган вашин эмэл хирду, ногчи поэт, яздарху, литературный критик, вачтарху, цулсуган, хи халгар образовани, лар хиллуолчу, сулаев Мохмад Галец. Цина дин хилчи, худиен вашках, бая яхшы кочырдыр. Са ирсхилла изгы цинск эмэлды, из кескес дуор, то университет студенч толчи, до минус кайлжи, ор айля хуз дю аз иштан кетер хилир талып, хаттырш дилир цинга, чо текри, па безмя, унах вар, сулаев Мохмад. Тогда из-за цаболчарна витцел хиру и школя, ты на колорол, са аминар шхирбу, са хахенер хил там буэш. Меди дисах, жиммал ты на дахар колорол лэц, мила мичер хилла, сулая Мохмад, муху яна из-за литературе. Хун дуаштук меди.
2: Дэри, схул дуашталан, бас сэри дэдика дуэль шу, ладуагар хуай. Сулая Мохмад ах лэц, дис дэх, дука акарур дуэн дэц, истю цвартсан шуарт ал мегер дуэш. Мохмад вина цазер избат олгт шаран толбецен беттен олч дина дүнянч вэлвэ халг мартан кошторчу гойт ах олчу юрта. Бағды цин цэ дуэзэлла ши да саудэгар хэлар гтэрэ дас ши да дуэзэлт гай бар олгт шарах вай сөлж гайлы вахбалина. Ялгит толг школя вай гайлар югарч ялгит толг школя дэш чаквяхл шулт ах Асламбековски, Сирновоцки школи дэш давахыт ша Мохмад. Цига ша дэш вэлчулт аха Мохмад цигары цига и дуэш волшхэн реалны гэрду и цазэр избят гэй кой тог чара ха ши дуэзэл вэци баку гэлэ давид да давик Мохмад дэс от чара изэ от баку гэлэ ха киров царых ёлчу педагогический рафаки дэш вэд хэйхар хой дэшэр ду и цо дэхэра тэ вэчдэг дэла ха цига ша из рафаки а дуэш волшхэн а дуэн люэралч о дэш хэллэхэ исэ унцэн колларал яузи вэлэлчэ люэрал бохцэнч о бэш цо тэ яцихэ эрг цига хвош са изэ дэш вэд азербайджанскэ люэри институт баку хэл ос баку институте дэш вэд цазэр избашолз и цхал халгар чара и институт чаккёкки тэмэн вай бахвош лорхули вай бахвош дарбан чахули и люрал да дахвот Мохмад цазэр исба шоуз гай дуул чара цазэр исба шоуз гай вэритул шэр шкачилц ши нухчи гамах дэхкэн шхэн хэн шу ишши Мохмад да има адз жамбул гайлин поликлиника терапевтан люрин бох бина Цул тэха специализациях чаквэл Джамбулечу областной облабольницах лор психоневролог хил дахвэтнэкэ. Ша дэймах цэвэн чул тэх лэрэл бох бэна цу и доггах бэш хэлэ тахка мэгэрду цунэ дэ лаха. Цу ша дэхэр хэржэн ёл корматал дацэ хэцэх цу изэ хэхэр хэчэн бох хэлла. Цэнэха вух писатэл хэл. Цу язэн ёл чэна гоузэршэ дух чоу мэхэллэц хэсгэч тэ уэц. Он теж приос класса дүн элчим доктеха хөлле қолчы ёч класса хүчен гозарш бешн амош фастен приос класса дүн ха цайтос класса качылсын гозарш амош беш хадалош ду Мохмад ша язе волвелла вижим хыллык кыцухена ша отсул жим болш ха шегер корматыл даца яхы цанги и цанги са далур ёчсын шегер и цамма ёхкор ёчсын чын Чаху хэл дахвэттэн, и бэлгш дакхэхнэ цу. Ца эзэр исбаад гэй пхэйттол чара язэнэ цу, ши дэхулэр сигатварэйни нухчи ёш. Эзэ фольклорэ, вэй бард колларэлэх, цигар пэйдхэр ёлч агуар, и тарэш язэнэ цу. Бэгду язэнэ ш ёцэн, ёц духхё, он тэч духхё, чэн гоузарш тэмэхлэ цю.
1: Мэсэг дэш, тунэг алам, мэдэ, туан буэл бэ, чэнэ су алама чо дух бэйт шэз ёк, ос том хаг эх, патриотически, ой, дук ойл, кэ ош, ногчи, тамэ бахан бол, кэгэ нэгэ, мэлла, дук ойл, эвэш,
2: Я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я здравствуйте, я зд

0: чо вёжна тулг санна заамна эйми чо вёжна вусо. Тулг үл хин буха гымарл бахна заамна тулгэш со идаво. Да хосо заамну вадиин маас иллин чо маршаметти дакаачава. Сом гэрт заамнан урх бойн лаац сай лаами заамна юх ерзая. Заамнан урх кара идаца кюч вюду су халхаха боккуш сай куаг. Хеттиа заамнах хадарна кюрш дэтло тембайна кирара дог. Заамнан дикарих куиритиях дэрриш үш кочда ларурития. Йо заам ах ийх са атту биях хайдуха ягид са кирчан цэ. Озбайто дюцу кудохон айчи мелч ох заамн ктэр так вахлур вуциха уйцу, да. И заам сихе люди хаут, де лаха, от заман сани, вед даца уйч, милла халкан пайдиха.
1: Уэлла ешь, их ты лош.
0: Ой, нист валгэрч, так халар хаут кцу.
1: Медни, хуна купири дачи я, на тагана иштуани, пайдия чулаасми, кэмэл, сулая Махмуда лес, дырна асмуна баркал бух. Хоя махку аскица хоит, там ома ламаш передача да лучер, сял жали, лёмар куз, лёжук, или школ, нох чимета, литература, хейхарху, язидо медди, дейл рейс ола медди.
0: Дейл рейс ола массана.
1: Махку отсюда яшу, адик ё, марш айлшу.
2: Ашла дюгер ом ламаст шце ёлч передачи. Цу передачах шайн хейтарк шу язда ишхарю, гроз радио собачка mail.ru адресац по электронной почте.

0: тетя, бабушка с табачкой. Ну и ты иногда.
1: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.